Господи, Державный, Тройка, Преподавай нам пречистить Твоей честной крови нам и всем людям. Боже, милости, убери мне грешному. Боже, милости, убери мне грешному. Боже, милости, убери мне грешному.

нашим, блаженнейшим митрополитом Онуфрием, Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре, честным пресвитерством,

0: премудрость.
1: Коринфянам послание святого. Братие, молю ви именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголите все и да несуть вас распри, да есть те же утверждения в том же разумении, и вы тоже мысли, возвестися бо ми от вас, братья моя, посланными от Хлоїса, яко рвеню во вас суть, глаголю же се, яко кийж до вас глаголет, а сю бо есть Павлов, а же Аполосов, а же Кефінь, а же Христов, и да разделися Христос, и да Павел распяться по вас, или во имя Павлова креститися. Благодарю Бога, яко не єдиного от вас крестих, точею Криспа и Гаїа, да никто же речет, яко в моє имя крестих. Крестих же и Стефанинов дом, прочи не вим, а ще кого иного крестих. Не послабо мне Христос крестити, но благовестити, не в премудрості слова, да не спразниться крест Христов. Слово бо крестное, погибающих у боюродство есть, а спасаем нами сила Божия есть.

Позди же бывшую приступившие к нему ученицы его глаголюще. Пусто есть место, и час уже минул. Отпусти народы.

дадите им вы ясти. Они же ловилоша ему, не имам из деток мо пять хлеб и две рыбы. Он же рече, принесите ми их всему. И повелев народом возлечи на траве, и прием пять хлеб, и обе рыбы возрев на небо, благослови, и преломи в даде учеником хлебы, ученицы же народу, и едоша все, и насытешася, и взяша избытки округ, два на десять коша исполь, и души жебе мужей, яко пять тысяч, развяжи.

Слушай вас, меня слушает, и отметайся вас, меня отметается, отметайся же меня, отметается пославшего мя. Возвратишься же 70 с радостью лаволющим, Господи, бесы повинуются нам.

тотчас возрадовался Духом Иисус и рече, исповедуйтеся, Отче Господи, небеси и земли, яко утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась и тай младенцы, ей Отче, яко тако бысь, благоволение пред Тобою. Во время оно возведе Иисус очи Своя на небо и рече, Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал еси Ему, да даст им же

Аз прославих тебя на земле, дело совершив, и же дал еси мне да сотворю. И ныне прослави мя ты, Отче, у тебе самого славою, и же именех у тебе прежде мир не бысть. Явих им имя твое человеком, и же дал еси мне от мира твои быша имя, и дал еси, и слово твое сохраниша. Ныне разумеша, яко все велико дал еси мне, вот тебе суть. Яко глаголы их же дал еси мне, дах им, идти и прияша разумеша воистину, яко от тебе еси дох, и вероваша, яко ты мя посла. Аз о всех молю, не о всем мире молю, но о тех еже дал еси мне, яко твои суть. И моя вся твоя суть, и твоя моя, и прославикся в них, и к тому несим в мире, и сии в мире суть, и я к тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя твое, их же дал еси мне, да будут едино, яко же и мы, и да бег с ними в мире, а соблюдах их во имя твое. Их же дал еси мне сохраних, и никто же от них погибе, токмо сын погибельный. Да сбудет.

Анны Виктора, Романа, Марины, Елены и всех здесь непоминаемых, предстоящих и молящихся, непоминаемых сорокоустах и благодатью и щедротами Твоими исполнить все прошения их, и простите им вся согрешение вольное и невольное, благоприятным же Твоим мольбам и милостям их пред престолом владычествия Твоего, и покрытых от всех враг, видимых и невидимых от всякие напасти, беды и скорби, и не духов избавить, и под этим здравие с

Стынтвим око на работу их, всех здесь ныне поминаем и предстоящих, и молящихся, путешествующих братарей Дмитрия, сослужащие братья Машка, Анны, Серафима, Ивана, Марии, Дмитрия, младенца Иоанна, Иннокене, Анастасии, братарей Георгия, Машка, Катарин,

Гулящая Елена во исцеление от руковицы веры и Вадима Василиса Жанна, исполни прошение благодарящих Господа Виктории, Николая, Дмитрия Павла, Галины, Александра, Леонида, воина Василия, отрока Михаила, отроковицы Елены, отроковицы Людмилы и именинницы Галины, и болящие Нины, болящие Анны, болящие Владимира, Елены, Тамары, исполняя прошение Юлии Николая, болящие Людмилы, болящие Ирины, болящего Мирослава, и всех здесь непоминаем, и предстоящих, и молящихся, и воинов, и услыши моление наше, исполни благое желание, мирно жить, тихого здравия и долгодетия.

митрополита Володимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея, архимита Иоанна, архимитихана, архимита Варлама, архимита Геронтия, архимита Никона, архимита Вадима, игумена Милетия, преснопамятный Георгия, Тамаре, Владимира, Ксения, Анастасия, Анастасия, Феодота, Николая, Николая, Николая, Бориса. И всех с ныне поминаем в упокоении, воинов на поле брани убиенных и всех от века усопших, в вере и надежде воскресения братья и сестры.

Gdzie nyní pamiętajmy o upokojeniu воинов на поле брани убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собой изначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и животворящим Твоим.

Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический

больницам, лежащим в темнице заключенных, вас, всех православных христиан, да помянет Господь Бог.

0: И вообще время живота нашего мира и покаяния и скончать его Господа просим.
1: Подай
0: наше безболезное, непостыдное, мирное, добродвое на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, пребластловенную, славную владычицу нашу, Богородицу и преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга,

яко до человека любит Бог наш, приими во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, у невлухание духовно вознеспасит на божественную благодать и дар Святого Духа.

благословляющий Тя, Господи, освящай на Тя уповающие. Спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполни церкви Твои и сохрани. Посвяти любящий благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твою силу и не остави.